0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладу Алаш Керлнашк. Тахана Рамзан Футбол Академия Капсул Елен Пневмокаркас Неманеш Хрил Чметте. Мероприятие да лучшего в Мехда Кадыров Рамзан. Капсули Чуахилла Кадыров Рамзан Кюг Яздин Техиндол Чуч Уршка Яздиндол Кост. Рамзан Футбол Академии Дука Шершка Бол Бешу Помдол Кегерхой Билгал Беш. Инца Хирбол Чуч Чемпионе Тарухирю Алам Хилмаш Дюзен Дотш Тренировка Шдая. Манеш Йохала Цхабайт Аметр Хирю Шорал. Езд метр. Угре лекметик тревор метр. Манеж угре кезик атре и черн леренью.

0: Ситур Полхоч Кадыров, Амат Хаджиц Архиол, региональный югоралий фонд. Ногчи республики Мехдас Кадыров Рамзан Годар, Леринч Тергонях Латошхилар Багандош, Кюшью спорта инфраструктур. Футбольный Эулин Манеж Ериолче Капсул Юлчуа Дагла Цер и за халхар официальное мероприятие Ервай Мехдас Кадыров Рамзан Харжмашка Тулам Бяканчултях Дагла Цню. Сунделха Амигирс Шалеринч Тергони Ецнири. Вай Мехдеца Кадыров Рамзан Хилч Амелия Регион Телерадио Компании Хами Агентстве Журналист Шахина Дабянчу Харжмех Долхаттерш Кертник Хаклушдар Вай Мехда Хорж на Хатсун Тесничу Рекорд Грозный телерадиокомпании директора Ахмадов Чингиза Делевой Мехдек Хаттер.
1: Рамзан Ахматович, как прошли выборы в Чеченской Республике? Народ снова вас выбрал, причем с рекордным для страны количеством голосов. Какие ощущения? Что вы чувствуете в связи с этим?
2: На самом деле доверие народа – это лучше, чем что-либо. Я чувствую ответственность, уверен, что я справлюсь. Мы не будем добавлять ничего, мы будем строить республику. Как и строили дальше. Это большая ответственность перед Всевышним, перед народом, перед президентом. Я постараюсь оправдаться, потому что это большой объем работы. Народ растет, рождаемость у нас самая высокая. Команда у нас хорошая, я уверен, что справлюсь.
3: А как сейчас выборы прошли, Рамзан?
2: Выборы прошли успешно, никаких замечаний, жалоб не было, и никаких нарушений не было.
0: Дагдает ногчи республики Бахархоша, езд эт эсн дина, езд эп хи процент эзн штаделлир, ваймехдена Кадыров Рамзан. Газпром газораспределение Грозной компании Векалш сюд приставы Шцхан Рогайр Хилла сел жгала Чушех Мансуровский Кошта Декаре Болчейра адресашт. Шей арбоулере цхабай шоуст абонент волчу хилла уш. Царн хорана текачейна ягинчу газах долу шентир декарш шешехейна дадалдиз шхиллар. Ца болч абонент ша царгит адилла шеш ягинчу газах долу ахч. Ишт бахар хошн текачейна октябр бет халхар чех дюйна усами коммунальны хаштых болма халбол шхиллар. Хаэтин елх процент текет шхиллар газна. Гюмсерчу Путин Владимир Царахчу России Леринчницкой университета Гудскай парашютный центр Бёршбу Холкшнюгарч Оусамна парашютный спорта России Кубка финал на бешбол кечмаш. Мероприятие шда урилшу октябрь бе Талхарчир цхайт толче халёл чхан. Иха амбина Леринчницкой университет. Цигахыл ес шкепе яло шук Оусама упражнений шда урил зонш. Спорт инфраструктуре цхана кечмаш бешбу аэродром Меттигышка, то еще авиационная техника. Осам дэхшой алшую мела герга парашютац охвоссар электронный мишень. Махадо шхирю электронный судхой система. Мероприятие воушхтулх шергю халгарч президент России Турполхоч Кадыров Амат Хаджиц Архиол региональный югоралий фонд России Леринчницкий университет России парашютной федерации Ногчи республики физической культуре спорта министерства. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

8.08. На часах наш эфир продолжается. Я вас всех, дорогие слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Я от вас никуда не денусь аж до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть это утро с календаря событий, рассказать вам о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Перед этим, конечно же, всем утро доброго, бодрого, позитивного. Вот, надеюсь, вы, многие из вас, точнее, отдыхают. Ну, а те, кто едут на работу, конечно же, вам желаю хорошей дороги и хорошей работы. Так, сегодня у нас отмечается Международный день жестовых языков. Этот день отмечается ежегодно 23 сентября, поэтому поздравляю с этим днем. Говоря о знаменательных событиях, в 1848 году придумали жвачку. Вот сегодня день жвачки. Также в 1932 издан декрет об объединении частей Арабского королевства, по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. И в 1939 на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена капсула времени. Вот такие вот хорошие, знаменательные события. И по традиции всех именинников тоже от всего нашего коллектива поздравляю с днем рождения и желаю всего-всего-всего самого наилучшего и побольше. Открывает сегодняшний эфир одна очень красивая композиция в исполнении Малики Кавраевой, и звучит она для всех вас.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные и бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 90.

0: 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гекконы иногда съедают свои же хвосты после потери.

0: крик горбатого кита слышен за 20 километров. Весной частота дыхания в среднем на 1/3 больше, чем осенью. Женщин-дальтоников на Земле всего 0,4%, тогда как мужчин-дальтоников 8%. Человек – единственный представитель животного мира, который способен рисовать прямые линии. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать

0: ремонт с выгодой, приходите в Катаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Катаев всегда ближе к вам.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16-го радиуса вместо 17-го раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Ну и давайте поговорим немного о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 23 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 20, пасмурно. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 28 градусов. Будет ясно, без осадков, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 23, тоже будет пасмурно. И ночью составит плюс 20 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 80%. Ветер у нас северо-восточный, ощущается как плюс 21. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 17:54 ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни

0: с антифриза «Феликс».
1: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном

0: мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение,

0: является вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
2: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
2: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверхотпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Мариам Ташаева из композиции «Дика Дуаг». На часах у нас 10:39. Совсем скоро на радио Грозный мы с вами откроем час приветов, поэтому ждите, не переключайтесь. А далее наш эфир продолжит не менее хорошая композиция в исполнении Вальда Гадаева «Волосо». И звучит она для всех тех, кто слушает радио Грозный. Тем, кто сейчас в дороге, я желаю хорошей дороги. И не забывайте, пожалуйста, соблюдать правила дорожного движения.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте.

0: Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской.

0: Республики. Для детей старше 12 лет.
1: Новости.
2: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Сел жгаларчу Индербеевц рахчут М ветеране госпиталя Дадяхна, Санкт-Петербурге рчут Дегпхене хирургии клиники, Пачхал университет Денош. Мероприятие Ваушкетер кардиологии Дегпхене хирургии Дега Туэлла Гоузанч. Дег шождаузетин Ваушизе зеделарг. Диседина карарчхен Дег Цамгаршна Дарб Дарьехула, диагностик Ерехула Долнекш. Иштгастина хирургии Дега Го Уэшу Чолхи клинический хейлыш. Мероприятие программе «Цдох» Даяхна Элман практической конференции «Гоузанчаш Леринч Тергоне Эцнир» «Дег ишемический цамгашна диагностики ярихул дег» «Дог дет далар галдаларна интервенционный дарбдарах» «Коронарни артайришна ультразвуковой талламбарах» «Ки дука мехалник» «Белгалдадиз иш цхан киеташка карошхилар дарбдарихул йолу керла кепаш негаш» Кегерхой Берш Элчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шуцел жгалар чушколшка. Белхш юк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, юур кече, юу чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учреждениш гонхар меттигаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкарш нисдар, дешер хошна деш эттонш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш билгалдалла ду. Цубалг юк озин бухи хархой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка дахош ду цосхана кепарну карлу ешиац, дешера балхан. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республики Ваймахки Антопхилла Исаев Царахьолчу краеведческий музей. Из-за пхакоч истории комплекса Юаю. Цу Юаю нахчуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уешгишлош. Цюн архитектуру таролу лома цилчметкш кабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йоузитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахар я дезер уешгилгирс кидукаум. Экскурсии дейк шхоша леринч тергоне ецнер вайдюзл хо тарихула цирюк меткшкола дерг. Музей белглош ца хаттар садитин хейши жоп цалуш. Гюрье киншкан шиеш хан. Элла прайм-тайм даяхна терг муниципальный коштарчу лакневрирчу модельни библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятие йохшир дюзел элчу он проектац. Цюндек шхойхилла дешер хой бакинаш. Хешча яузетин гюрьен хлясна шейн хазхитчу произведени кискш. Дисредина яздархоша поэтша мухиттина гюрьен вастш. Библиотеке бяхкинчарн лерин кеч бенер ейцрейенчу темина гайтам. Мероприятие воушк тюрнчар баркал элла хейшн хайтин тейлчхэна аддук самукнес ханкетарш даурик хилар. Ваймах гадаях алшуаняду России ом театри фестиваль. Сел жгал цхан киран кюрчархал даутторю России театра. Цун беш кечмаш бу регионе. Варгалга йолч Роси ом театри фестиваль вай кюрт шаря даурют гэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгче халёлч хэйн. Иёк форум дайгар неслышду пачхалг президент дакайкэнчу Россих дэх амнаш сахилар шарц. Ваймах боур болч хэш нюка губернский театра хоттам цхирву Уэрси вэвшвол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухтду театра ца дотгал долчарн. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл Шумахкой.

Это был Абдурахман Бетельгериев с композицией «Дай мог». На часах у нас 11.07, стартовал час приветов на радио «Грозный». И напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» вы можете передавать ваши приветы и поздравления всем своим родным и близким. Также, если у вас нет социальных сетей, для вас доступен короткий сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Поэтому пишите, передавайте ваши приветы и радуйте людей без повода. Открывает час приветов очень красивая композиция в исполнении Ильяса Ибиева.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 900.

0: эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Час третьего на радио Грозный продолжается. Зачитки ваших первых текстовых. Тут просят Омару и Рустаму передать огромный салам маршал. Они слушают радио Грозный и сидят в очень уютном заведении, написали нам. Ну что же, я ребятам передаю салам маршал и желаю приятного аппетита. Так, далее просят поздравить Имашку, которая проживает в Гудермесе, с днем ее рождения. Сегодня нашей Имашке исполнилось 22 года. Пожелайте ей, пожалуйста, чтобы все ее мечты сбылись. Она у нас самая-самая красивая и самая добрая, пишут все Тукаевы. Далее просят также передать огромный салам маршалу. Отправляются он в Москву. Самой красивой девушке, которую зовут Медина, ей желают хорошего рабочего дня и такого же настроения. Под этим сообщением у нас подписался Мансур. Также Дине просят передать огромный салам маршалу, которая работает в очень сладкой кондитерской, и пожелать всего самого прекрасного. Она сегодня одна, написали. Ну что ж, Дине тоже привет. Легкой работы и хорошего настроения. Так, сейчас после композиции Макиса Гаиповой для вас свою песню исполнит Хусейн Расаев. И напоминаю, что у нас час приветов продлится до 12. Поэтому пишите в телеграм-канал, также пишите на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет».

Час приветов у нас продолжается. Есть текстовое сообщение на сервисном номере 5533 с кодовым словом «Привет». Добрый день, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, всем радиослушателям док Саламашел от меня. Меня зовут Ева, и хочу поздравить сегодня с днем рождения свою сестру Алину Мусиеву. Далдек алёйл, Алиночка, дала мокщел штукьях вилку. Очень тебя любим, написала девушка. Ну что же, поздравляем вашу сестру, и вам тоже передаем док Саламашел. И желаем хорошего настроения. Так, идем дальше. Передайте, пожалуйста, огромный Саламашел Айзе и Адлану Дадаевым. Тоже пишут, что ребята слушают радио Грозный, и пожелайте им всех благ. Вот такое текстовое сообщение отправил абонент, чей номер оканчивается на 0419. А также просят передать огромный Саламашел в очень хорошее заведение. Вот, брату Рустаму, который работает. Желаю ему побольше денег. Вот такое вот сообщение отправил твой брат Мухаммад. Ну и женщинам, которые работают на Беркате из 9 модуля. Тоже передают док Саламашел, пишут, что они слушают радио Грозный. Пожелайте, пожалуйста, побольше клиентов, чтобы они сегодня смогли хорошо заработать, написали. Ну что же, всем тем, кто работает, я передаю док Саламашел, особенно сотрудникам Беркета, что Мехалю Лелкшу Гумша, побольше вам клиентов, вот, и чтобы вы все распродали и пораньше сегодня отправились домой. Наш эфир продолжается с композицией Имрана Усманова, ну и до конца часа приветов остается всего лишь 30 минут, поэтому успейте, передавайте приветы.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка! Но...

0: твоей мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
0: В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

11:52 на часах. Час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых. Просят передать Азии огромный салам Маршал. Она сейчас в пути, слушает радио Грозный и двигается по маршруту номер 29. Написали нам всем тем, кто в этой маршрутке передает док салам Маршал, водителю в том числе, и желаю вам счастливого пути. Да, Мукшмяш такая чудовища. Также просят поздравить с днем рождения Висхана. Ему исполнилось 13 лет. Поздравляю его все родные и близкие. Мы его тоже поздравляем. На этом все. Больше новых текстовых я не вижу. И поэтому завершаю этот час приветов. Также свой эфир, пользуясь случаем, передаю огромный салам Маршал вам, конечно же, всем нашим слушателям. В первую очередь желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Впереди выходные. Еще 2 дня походите на работу. И потом будете наслаждаться выходными. Также привет отправляются за стенку моим коллегам. Тоже желаю хорошего рабочего дня. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Всем жителям селения Старые Таги, в частности, моей тете Йохдете, которая 24/7 слушает радио Грозный. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Также всем тем, кто проживает в чудесном городе Грозный. И всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, также отправляются теплые салам Маршал. Ну и напоминаю, что мое рабочее время подошло к концу. С 8 утра и до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Всем вам хорошего дня и до завтра.

0: новости.
1: Маршал душегла дуалыш керылнышк. Сел жгаларчу Индербеевц рахчут эм ветеране госпиталя дадяхна Санкт-Петербургерчу дегпхене хирурги клиники Пачхалк университет денош. Мероприятия вауш кетер кардиологи дегпхене хирурги дега тюэлла гоузанч. Дег шождау зетин вауши зеделарг. Дейседина карарчхен дег цамгаршна дарб дарьехула диагностик ерьехула дол негш. Иштгастина хирурги дега го уэшу чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программе «Цдош» даяхна Илман практический конференции. Гоузанчаш лерин тергоне «Эцнир» дег ишемический цамгашна диагностики ярихулдерг. Дог дет далар галдаларна интервенционный дарбдарах коронарни артайришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цхан киеташка карошхилар дарбдарихул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой берш алчук он проекта сдош дешера инфраструктур карл йок шу цел жгалар чу школшка. Белхши юк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, ю ур кечи, ю у чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учрежденеш гонхар меттигаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкаш снисдар, дешер хошна деш атонш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш белгалдалла ду. Цубалг юк озин бухи хархой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школш кархал карлдаккар мюршка дагош ду цос хана кепарнан карло ешиац дешера балган. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республикер ваймахки Антопхилла Исаев царах ёлчу краеведческий музей Иза пхакоч историк комплекса юкаю. Цу юкаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш ки дахарна уеш гишлош. Цюн архитектуру таролу лома цилч меткш кабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш, хора дин дахаря дезер уечхилгирс ки дуккахум. Экскурсии дейх шхоши леринч тергоне ецнер вай дюзел хоттари хула цер юг меткш кола дерг. Музей белхлош ца хаттар садитин хеши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм-Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельни Библиотеке. Гюрьен тематика на Леринел мероприятие Йохшир Дюзел Элчу Ом проектац. Цюндек Шхойхилла Дешархой Бахинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу произведение Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухитина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинер Ейцрейнчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушх Тёрнчар Баркалялла Хэйшн Хайтин Тэйлчхэна Аддуқ Самуғнес Ханкетарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сёлжгал Цхан Киран Кёрчархал Даутурю России Театра. Цун беш кечмаш бу регионе. Варгалга ёлч Роси Ом Театри фестиваль вай кёрт шаря даурют гэ иссалчу сентябрир, октябрь бет ёлгалгчи хал ёлч хэйн. Иёк форум дайгар неслышду пачхалг президент дакай кэнчу, Роси дэх кэмнаш сахилар шарц. Ваймах боур болч хэш нюка губернский театра хоттам цхирву, Роси вэвшвол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухду, театра ца дотгал долчарн.
2: Студия Ярабдул Муслимова, Саня, Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автомобилю.

0: Mitsubishi и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление.

0: Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 70 36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: Новости.
1: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Сёлжгаларчу Индирбеевцарахчут М. Ветеране госпиталя Дадяхна, Санкт-Петербургерчу Дегпхене хирургии клиники, Пачхалк университет Денош. Мероприятие Воушкетер кардиологии Дегпхене хирургии Дега Тюэлла Гоузанч. Дег Шождаузетин Воуши Зеделарг. Дисредина Карарчхен Дегцамгаршна Дарбдар Ехула, диагностик Ерехула Долнегш. Иштқастина хирургии Дега Го Уэшу Чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программе «Цдохш» Даяхна Илман практической конференции. Гоузанчаш Леринч Тергоне Эцнир, Дег ишемический цамгашна диагностики Ерехулдерг, Догдет Далар Галдаларна, интервенционный дарбдарах, коронарни артеришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цханкиеташка карошхилар дарбдар ехул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой Берш Элчук он проекта сдохш дешера инфраструктур Карл Йокшу Цьолжгаларчу школшка. Белхши юглясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, юуркечи, юучуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учреждениш гонхар метгаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкаш снисдар, дешер хошна деш атонш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган бешхилар гуш билгалдалла ду. Цубалг юг озин бухихар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юг-юг занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка даош ду цосхана кепарнау карлу ешиац дешера балган. Университетские смены алчу программе цдохш Луганский холк республикер ваймахки Антопхилла Исаев царах ёлчу краеведческий музей из-за пхакоч историк комплекса юкаю. Цу юкаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уеш гишлош. Цюн архитектуру таролу лома цёлч меткшкабейх шхилчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Тярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахрия дезер уечхилгирс ки дуккаум. Экскурсии дейкш хоша леринч тергоне етнер вай дюзел хоттарихула цер югмет кшкола дейк. Музей белхлош ца хаттар цадитин хеши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм-Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельней Библиотеке. Гюрьен тематика на Леринел мероприятии Йохшир Дюзел Элчу Ом проектац. Цюндек Шхойхилла Дешархой Бахинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу произведений Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухитина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинир Исреинчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушк Тёрнчар Баркалялла Хэйшн Хайтин Тэйлчхэна Адукка Самукнес Ханкэтарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сёлжгалц Ханкиран Кёрчархал Даутурю России Театра. Сунбеш Кечмаш Бу Регионе. Вархалга Ёлч России Ом Театри Фестиваль Вайк

Пёрт шаря даурют гэ иссалчы сентябрир, октябр бет ел халықчы халёл чхэн. Иёк форум дайгар неслышдуп пач халық президент дақай кэнчу, Россия дэх амнаш сақылар шырц. Ваймақ боғыр болч хэш нюқа губернский театры хуаттам цхирву, өрси вэвш вол актёр, режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соуқду, театры ца дуатгал долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня, Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

Друзья, 13.08 на часах. Доброго дня, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM. И с вами снова Мадина Тавсултанова до 17 часов ровно. На улице у нас классная погода, разгар бабьего лета, как говорится. И по совету, конечно же, выйдите на улицу и убедитесь в этом сами. Я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Вместе с Радио Грозный нас ждет очень много увлекательных тем, бесед, программ. В общем, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM. Будет очень интересно. И ставлю вам по традиции композицию хорошую в подарок. Приятного прослушивания и обязательно скоро услышимся.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумных.

0: спортивного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

Друзья, 13:30 столицы. Эфир на радио Грозный, конечно же, у нас продолжается. И продолжается он с праздниками, которые отмечаются сегодня, 23 сентября. Сегодня у нас среда. Вот и день осеннего равноденствия отмечается сегодня. Друзья, очень интересный праздник. Довольно-таки осень нарисована тут на картиночке. И Международный день жестовых языков, что немаловажно. И всех, конечно же, причастных к данному празднику мы поздравляем. Желаем вам счастья, здоровья крепкого, чтобы у вас все было в жизни замечательно. И среди знаменательных событий в истории у нас буквально пару дат. Это 1848 год, день рождения жевательной резинки. Очень люблю ее тоже, но постоянно забываю покупать. Вот, вышла в свет первая версия платформы Android в 2008 году. Друзья, на этом у нас события закончились, но, конечно же, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам тоже счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас все в жизни получалось, а когда не получается, не расстраивайтесь, обязательно получится хоть в сотый раз. Вот, друзья, и, конечно же, в подарок вам композиция от Майрбека Хайдарова «Башни отцов» называется она. Желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Обязательно вернемся совсем скоро.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Гекконы иногда съедают свои же хвосты после потери. Крокодилы не могут высовывать язык. Крик горбатого кита слышен за 20 километров. Весной частота дыхания в среднем на 1/3 больше, чем осенью. Женщин-дальтоников на Земле всего 0,4%, тогда как мужчин-дальтоников 8%. Человек – единственный представитель животного мира, который способен рисовать прямые линии. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
0: 5 и 4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуолыш Керл Нашк. Сел жгалачу индирбеевц рахчут м ветеране госпиталя дадяхна Санкт-Петербурге рчут дег пхене хирургии клиники почхалк университет денош. Мероприятие воушкетер кардиологии дег пхене хирургии дег ат тюэлла гоузанч. Дег шождау зетин воуши зеделарг. Диседина карарчхен дег цамгаршна дарб дарьехула диагностик ерьехула дол негш. Иштгастина хирургии дега го уэшу чолхи клинический хейлаш. Мероприятие программе «Цдох» дайяхна «Элман» практической конференции. Гоузанча шлеринч тергоне «Эцнир» дег ишемический цамгашна диагностики ярихул дерг. Дог дет далар галдаларна интервенционный дарб дарах коронарни артеришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цхан киеташка карошхилар дарб дарихул йолу керла кепаш негаш. Кегирхой берш алчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шуцел жгалар чушколшка. Белх шуюк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, юур кечи, юу чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учрежденеш гонхар меттигаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхент эдахкаш снисдар, дешер хошна деш атунш болш хилитар ю. Дикхейл шилару дешер дикалинти атган бе шхилар гуш белгалдалла ду. Цубалг юг озин бухихар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалаш, тойо дешер пространствш, юг йог занятий керла кепш. Школш кархал карлдаккар мюршка дахош ду цосхана кепарнау карлу ешиац дешера балган. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республики Ваймахки Антопхилла Исаев царах ёлчу краеведческий музей из-за пхакоч истории комплекса Юаю. Цу Юаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уэш гишлош. Цюн архитектуру таролу лома цёлч меткш кабейх шхиллчу нохчи дахар мухилга. Хэшна регион истории культура Йоузитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахар я дезар уэч хилгирс ки дуккаум. Экскурсии дэк шхоша лэринч тергоне ецнер вэй дюзал хо тарихула цэр юг меткш кола дэрк. Музей белхлош ца хаттар садитин хэши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм-Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельней Библиотеке. Гюрьен тематика на Леринел мероприятие Йохшир Дюзел Элчу Он Проектац. Цюндек Шхойхилла Дешархой Бахкинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу Произведение Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухиттина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинир Исейинчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушх Тюхнчар Баркалялла Хейш Тхайтин Тейлчхайна Адук Самукнес Ханкетарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сел жгал цхан киран кюр чархал даутторю России театра. Цун беш кечмаш бу регионе. Варгалга ёлч Раси Ом Театри Фестиваль вай кюрт шаря даурют гэ иссалчу сентябрир, октябр бет ёлгалгчи хал ёлч хэнх. И ёк форум дайгар неслышду пачхалг президент дакайкэнчу Расих дэх амнаш сахилар шарц. Вай мах боур болч хэш нюка губернский театра хуаттам цхирву уэрси вэвшвол актёр режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухду театра ца дотгал долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость,

0: Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Прежде всего, прогноз погоды.
1: Друзья, 14.22 в столице, эфир на радио Грозно продолжается. И, конечно же, давайте посмотрим прямо сейчас, какая погода у нас сегодня на улице в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 28 градусов. На улице облачно, но с прояснениями. Вечером температура составит плюс 23 градуса, будет уже ясно. И ночью минимальная температура будет составлять

0: составлять ровно плюс 20 градусов. Будет снова облачно, но с прояснениями. И, конечно же, закат солнца у нас раньше с каждой минутой, 17:54. Вот, и желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Оставайтесь на волне 105.4 FM. Будет очень интересно.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
2: Экономика должна быть экономной.
3: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
2: Копейка рубль бережет.
3: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверхотпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105.4 FM.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном». Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен».

Номинации для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

Радио,

подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный. Безнал. С НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.

0: Детка, новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
0: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16-го радиуса вместо 17-го раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Новости.
1: Маршал душегла дуалыш керылнышк. Сел жгаларчу индербеевцарах чуд эм ветеране госпиталя дадяхна, Санкт-Петербургерчу дегпхене хирурги клиники, Пачхалк университет денуш. Мероприятия ваушкетер кардиологи дегпхене хирурги дега тюэлла гоузанч. Дег шождау зетин ваушизи делларг. Диседина карарчхен дегцамгаршна дарбдарьях.

хула диагностик ярихула дол некш. Иштастина хирургии дека го уешу чолхи клинический хейлыш. Мероприятие программит дош даяхна элман практически конференции. Гоузанчаш леринч тергоне эцнир дек ишемический цамгашна диагностики ярихул дек. Док дет далар галдаларна интервенционный дарбдарах коронарни артеришна ультразвуковой талламбарах ки дука мехалник. Белгалдадиз иш цханки етаршка карошхилар дарбдар ехул йолу керла кепаш нэгаш. Кегирхой берш элчук он проектас дош дешера инфраструктур карл йок шу цьолжгалар чушколшка. Белхш юк лясна дешер чуенаш, учеш, рекреациш, спортзалыш, ю уркечи, ю у чуенаш, санитарни чуенаш, ишта дешера учрежденеш гонхар метгаш. Судари кюарт алшу школшкар хал карарчхэнт эдахкар сниздар, дешер хошна деш атунш болш хилитар ю. Дик хейл шилару дешер дикалинти атган беш хилар гуш билгалдалла ду. Цу балг юк озин бухихар хой, цар кетчо дешер кабинетш, дидактический материалыш, тойо дешер пространствш, юк-юк занятий керла кепш. Школшкар хал карлдаккар мюршка даош ду цос хана кепарнау карлу ешиац, дешера балган. Университетские смены алчу программе цдох Луганский холк республики Ваймахки Антопхилла Исаев Царахьолчу краеведческий музей Иза Пхакоч истории комплекса Юкаю. Цу Юкаю нах чуабейх шхилла тема бавнаш кидахарна уеш гишлош. Цюн архитектуру таролу лома цилч меткшкабейх шхиллчу нохчи дахар мухилга. Хешна регион истории культура Йозитуш экскурсии на музей хол. Цярнгайтин нохчи духарш. Хора дин дахаря дезер уеч хилгирс ки дуккаум. Экскурсии дек шхоши леринч тергоне етнер вай дюзел хоттари хула цер юг меткшкола дек. Музей белхлош ца хаттар цадитин хеши жоп цалуш. Гюрье Киншкан Шиешхан Элла Прайм Тайм Даяхна Терк Муниципальный Коштарчу Лакневрирчу Модельни Библиотеке. Гюрьен тематика на леринел мероприятие Йохшир Дюзел Элчу Он проектац. Цюндек Шхойхилла Дишархой Бахинаш. Хешча Йоузитин Гюрьен Хлясна Шейн Хасхитчу произведение Кискш. Дисредина Яздархоша Поэтша Мухитина Гюрьен Вастш. Библиотеке Бяхкинчарн Лерин Кечбинир Исреинчу Темина Гайтам. Мероприятие Воушх Тёрнчар Баркалялла Хэш Тхайтин Тэйлчхэна Адук Самукнес Ханкэтарш Даурик Хилар. Ваймах Гадаях Алшуаняду России Ом Театри Фестиваль. Сёлжгалц Ханкиран Кёрчархал Даутурю России Театра. Сунбеш кечмаш бу регионе. Варгалга йолчу Раси Ом Театри фестиваль вай кёрч шарях даурют гэ иссалчу сентябрир, октябрь бет елгалгчи халёлч хэнх. Иёк форум дайгар неслышду пачхалг президент дакайкэнчу Раси дэх амнаш сахилар шарц. Ваймах боур болч хэш нюках губернский театра хоттам цхирву Уэрси вэвшвол актёр режиссёр Безруков Сергей. Фестиваль док соухду театра ца дотгал Долчарн. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 15.08 в столице, эфир на радио Грозном продолжается. В зачитке ваших смс-сообщений будет продолжаться совсем скоро, а пока что мы открываем час музыкальных приветов. Это время, когда вы можете отправлять родным и близким приветы, поздравления, пожелания, все что угодно, все что их обрадует, как я люблю говорить каждый раз во время эфира. У микрофона Мадина Тавсултанова, и я с радостью буду зачитывать ваши сообщения, только присылайте их, конечно же, на наш телеграм-канал радио Грозный, под последним постом в комментариях и, конечно же, на наш сервис-номер в случае, если у вас нету телеграма. Вот, 5544 с кодовым словом, можете отправлять туда свои смс-сообщения и заказывать композиции из чеченской эстрады тоже. Ну а пока я жду ваших смс-сообщений и слушаем музыку, друзья. Следующая композиция звучит специально для слушателей радио Грозный.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт — наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 15:21 в столице. Эфир на радио Грозный продолжается, как и час музыкальных приветов, конечно же, тоже. И одно сообщение у нас звучит таким вот образом. Доброго дня всем и вам тоже доброго дня. Передаю привет любимому Грозному в Москве, слушаю онлайн. Осеннего теплого настроения всем. Радио Грозный лучше отмечает неподписанный, к сожалению, автор. Тут две буквы «э» и «л». Ну, во всяком случае, мы надеемся, что вы услышали наш ответ. И желаем вам тоже хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо огромное за теплые слова. И слушайте Радио Грозный, конечно же, мы всегда будем с вами.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 15:40 в столице. У нас час музыкальных приветов продолжается. До конца этого часа успейте отправить свои смс-сообщения на короткий номер 5544 с кодовым словом «Соло». Ну и, конечно же, наш всеми любимый телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в черной картинке. Вы можете отправить, точнее, в комментариях можете отправить свои смс-сообщения, которые обязательно прозвучат в эфире. И большой салам-маршал передаем, конечно же, асхабу, который у нас сейчас за рулем автомобиля, слушает наше радио. Многие водители тоже слушают наше радио. Всем им передаем огромнейший привет. Желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Посвящаем хорошую композицию специально для вас.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 15:52 в столице, и, конечно же, это последний выход этого часа, а точнее часа музыкальных приветов, и прямо сейчас мы будем зачитывать последние душевные сообщения от неподписанного автора. Итак, dedicated my city, Delores Khalil, хотела бы передать теплые слова Йок маме, которая сейчас слушает радио Грозный и живет в Шейхмансуровском районе. Хотела бы передать ей красивые теплые слова Йок мам, Рис Хилхон. И вам, Радио Грозный, тоже спасибо. Благодарит нас неподписанный автор этого сообщения. Конечно же, мы передаем огромнейший привет вашей бабушке. Желаем ей хорошего дня и прекрасного настроения. И вам тоже мы желаем этого. И на этой душевной ноте, так сказать, мы, увы, вынуждены завершить час музыкальных приветов. Но не расстраивайтесь, если вы не успели кого-то поздравить из родных. Это можно сделать еще целых два раза. И в 19 часов, и в 21 час вечера. Вот такие вот дела, друзья. А так, эфир на радио Грозный, конечно же, у нас продолжается, и мы обязательно еще с вами услышимся. Композиция для бабушки в подарок.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин Ялит Алшоня Души Эзерт и Варгал Чушира Чекене. Ченгболга Амбина Кёрт Шара Мэрис. Проект Сдош Алшоня Дуц Хабай Шоус и Пхит Лекатч Долце социальной инфраструктуре объект Ше. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объект Ше. Леринч Тергони Ецндугали Дикхайл Школлар. Керл Кошт Хобай Гектар Леттаю. Тигаваха Тарою Цавай Шоузга Ит Эзер Геркстек. Хилтер Лушютга Эзер Соу Белхметтик. Кошта Гал Киури Хуйолчу Мастер-плана Цадагду. Метик Ядеш Долч Белхш Тергула Тошву Ваймехда Кадыров Рамзан. Кырырчер Бэрбат Танчуа Чечен Энергокомпания Практики Ахчек Вэлла Шибай Шоузга Вар Студент. Иш бу регионер чылаккарч дешра хукмыташкар дешар хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоузан чыш болш сардаг лясна производственни процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностик яряа, технически хаштш кочдаря. Лерин чтергони уэчдар отрасла регламенташ тедахкарш амори хулдерг.

студент Шбилгалдеш Тушейн практик от Таро Еллахилар, тока отрасля Белх Башхал Шьоус. Ачечен энергокомпания Кёрч инженер Билгалдин, шеш студент Этон Школу Шхилар, шейха Аршзи, гоузанчи тобнях Болхмух Бога. Ишта Этухл кадри резерв кол Эл Билгалдина, компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Даглецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд бог бешхилла сёлжалар чуть ци доттер станция. Акция Даглецнар Тэйхойт Росгвардии Бахову. Церх дух бешдю хархилбац акции Дэгшхой. Акция Дэгшхош ци банки делла шит литр ци. Чунхдезер уцурду регионерчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу кочьеш хилар. Ци цкачуяр регионя донари болам киор. Станция Белхлош Баркалэлла Бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Карарчбетта тэ ялхалхче ломц ёлчу галанч ожах дахурю джиптур. Из дохшду карарша ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чанх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шой рошни чухул кочур бу тулгнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дэл кэ ерю ни карара бауни комплекс ёлчуа. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйш чол хеч неғық чекел тарун шел маши. Джип турюға дағлацлы амбулчар заяв күшчу елес халхе алха амбина туризмехул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

я хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: И напоследок.
1: Друзья, 16:36 столица, пришло время прощаться. К сожалению, наш эфир подошел к концу, и я прощаюсь с вами ненадолго. Мы обязательно с вами еще услышимся, а точнее в субботу в это же время. Ну, напоследок, конечно же, желаю вам всего самого доброго и светлого. По традиции, с вами была Мадина Тавсултанова, и, конечно же, до скорого. В качестве подарка прощального, так сказать, поставим вам немножечко грустную, но очень красивую композицию.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев»

роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и

0: Машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: и радио, которое мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. LG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
1: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин царгил коштин ялит алшуаня души эзерт и выргал чушерет чекене. Ченх болха амбина кюрт шара мэрис. Проект издош алшуаня дуц хабай шоуз и пхит лекат чдолце социальной инфраструктуре объект шие. Ищу дешра спорта, медицине, культуре объект ш. Леринч тергони ецнду гали дикхайл школлар. Керл кошт хобай гектар лэттаю. Тигаваха тарою цавай шоуз ит эзер геркстек. Хилтерл шутга эзер соу белгметтик. Кошта гал ки урихул ёлчу мастер плана цадагду. Меттиги адеш долч белгш тергола тошву вай мехда кадыра фрамзан. Кырырчер бір баттанчу Чечен энергокомпания практики ахчық вәлі шибай шоузғы вар студент. Үш бұ регионер чылық қарч дешіра хукмыташкар дешір хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш сардағ лесно-производственный процесс шка, подстанции ғирсшна туақ зайншна диагностики реа, технический хашт шкоучтаря. Леринч тергони үетшдар отрасла регламенташ тедахкаш амори хулдерк. Студент Шбилгалдешту шейн практику второй еллахилар тока отрасля белых башхал шьюз. А Чечен энергокомпания Кёрч инженер Билгалдин шеш студент Этун школу шхилар шейха аршзи гоузанчи тобнях болх мух бога. Ишта Этухл кадри резерв кол эл Билгалдина компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илбсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дарлецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомство донори акция. Мероприятие Даяхню Россия Федерация Омгвардии Эскари Ит Шукачарн Лерин. Ци дадалар майд бол

бешхилла сёлжгалар чуть и дуаттар станция. Акцада гляснар ктгэй койт Росгварди бахову. Церх дух берш дух хархил бац акцы дэгшхой. Акцы дэгшхош ци банки дэлла шит литр ци. Чунг дезер уэцурду регионерчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурад Билгалдин акцы ши алшу коч ешхилар. И цкачуер регионе донори болом киор. Станция Белхлуш Берклелла Бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Карарч беттат и елхалых чех ломц елчу галанчо жах дахурю джиптур. Из дохшду карарша ломц елчу кошти шо дакай хейн хиларц. Тюнх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шой рошни чухул кочур бу тул гнар тулте. Цулте а галанчо ж омте. Дел и ирю ни карара бауни комплекс елчу. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйеш чол хеч нег ах чекел тарун шел маши. Джип тур юға дағлацлы амбулчар заяв күшчу елес халхе алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: Объявление. Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире.

0: Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: нонс.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: партнер рубрики «Волга-Про» – водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
2: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия.

0: Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
0: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверхотпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию.

0: Сити.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Особый разговор». И мы, как и всегда, в это же время, в этот час, в прямом эфире. И говорим мы сегодня, в первую очередь, с нашими руководителями республиканских министерств, ведомств, крупнейших организаций и районов нашей республики. Я хочу вам напомнить, что этот проект стал возможен благодаря поручению, которое дал глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И именно благодаря этому поручению у вас есть реальная возможность в прямом эфире задавать свои вопросы первым руководителям. Чуть позже я представлю наших сегодняшних участников. Также мы благодарим Центр управления регионом за предоставленные вопросы. Они мониторят социальные сети, предоставляют наиболее интересные, на их взгляд, вопросы. Ну и, конечно же, с нами традиционно радио Грозный. Мы приветствуем уважаемых радиослушателей и надеемся, что вы также присоединитесь к обсуждению наших сегодняшних вопросов. Ну что ж, самое время представлять участников нашего сегодняшнего прямого эфира. Итак, сегодня у нас в студии заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Цагаевич Баширов. Машуай Усман.
1: Да, Машуай.
0: Также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты в этом направлении. И вы, уважаемые друзья, также можете задавать им вопросы. Я вас приветствую в нашей студии. Ну и, наверное, мы еще раз до начала нашего прямого эфира я хотел бы напомнить вам наши контакты, телефон прямой линии, по которому можете задать свой вопрос 8-87-12-29-64-62 и номер для смс-сообщений 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов. Ну, а мы начинаем. Итак, мой первый вопрос. Ну, как вы понимаете, все наши телезрители, радиослушатели, все, кто нас смотрит, слушает, понимаю, что сегодня, конечно, речь пойдет, в первую очередь, конечно, о вопросах, которые курируете вы. И я хотел бы вас вот что спросить. Вот какова сегодня ситуация в целом на рынке труда в нашей республике? И за счет чего за последние годы удалось снизить безработицу? Такая информация у нас есть, я посмотрел. У нас вот устойчивое снижение безработицы. Последние цифры знаю, но лучше, если вы озвучите их сами. Вам слово.
2: Сегодня Калмахкой. Сон угралга, вои мекдена, Рамзан Ахматович, багр алядара, хар особый разговор, а передача, якна, хунд альчо, хар дука, вои гонры, он шхолил изэт, ахкаду.

0: Ахмалара, Ваймара, безработица, 2000 год, Шкава, Республика, безработица, более 80% безработицы, йог безработицы, из-за Ваймара, начало 25 года, около 8% ваин, из-за его остеха и Вайпачха, порученцы, Балрабандош, Вайгор, Ваймар, Вайгуш, Юка, Мусмирта, Хайо, Келлер, он и Шкеллер, он его Мусо, Минтуд Халячхайнаха, так, Министерство образования, здравоохранения, Мусо, Министерство вид, Мусо направление Халячхайн, Мусо, Реонш Халячхайн, Биш Белахшбу, Ахацо и Белахмедж Халабандош, Вай Республика Ха, безработица на сегодняшний день 3% уайна. Из-за ее результатов, из-за того, что из-за 30 раз уайна был из Минском дат.
1: За какой период 30 раз?
0: Вот и за эти 25
1: лет. Это
0: больше, да? Результатов, из-за 30 раз уайна был. И ее результатов, когда у тебя бишь был, его кейматься хартем таю, да, кей уайна, теша, да, молаха.
1: Хорошо, вы, да, ну, темный шарю, Вистхала, но в первую очередь у нас, как и всегда, приоритете вопросы наших граждан, телезрителей, радиослушателей. Мы анонсировали ваш визит, что вы придете, люди писали, спрашивали. Ну и сейчас давайте с вами вместе послушаем первый видеовопрос от наших граждан. Пожалуйста.
2: Дедик Тойлшу, Хаттер Дерса, в республике Дука Декац проблем сел, давление сел, штука баки нахбу, лечение шинял, че реабилитации уеш, Хаттер Дерса, Цанна в республике реабилитация, метик шуит, хуки хач уеш, тигваха и Хаттер Дерса.
0: Дико вопрос, он дальше в республике, ха, в Малар, Бакина, хуле, репрессивный ветеран труда, тружитель, мусор, и что Бакина, бур, с Бакина, да, в Мерк, да, си, что у него не ю, а к его гон, и что Бакина, тхамусор, и он шкаха, комплекс центр, и обзрушен селение Бог, шмедик, шу, в республике. Аха гуан, вы буквально так минту чуешь, пенсионер для ветеранов войн и труда. Сон биш боки нах, или ветеран труда, или труда, или труда, или вок, или из... Сон тэ вахча, тамете для пенсионер, то пач хорша, вави, ин билга, якан, традиционный центр, то чене реча. И чу важу, вы можете вайд гуан, тагана вая, и сан волчу, на реабилитации, я сэнни воска, курорти метки, вая до диа, чене реча диа, ки реабилитационный центр, вай, эргуня реабилитационный центр, вай, пач хорша, вави, ин, шакан третиш, уешил, мосса, обрудин, чуилен, Осан бакишна на вой республика хайокиш вниманию остя биш бабу осан миттедах чана шекиеш чече бен страховане тевар шем паспорт истевар чана цига хаусер бу иштиел пача поручение оксан.
1: Хорошо, да, Ирина Исаиловна. Смотрите, я вам зачитаю еще вопрос, который нам предоставил Центр управления регионом. Вначале я говорил об этом. Звучит он так. Добрый день. Планируются ли какие-нибудь региональные надбавки многодетным семьям? В семье также ребенок-инвалид. Ну и свой аккаунт тут у них представлен. Вот что могли бы пояснить? Вот что здесь у нас?
0: Дети семья в республике Владича Гочу, Асан Гочу, Цен Хунцен, Вишу, Нью-Йорк, Внимание, например, дети семья в республике Шаранчаш, из-за цакачва готику, готву соцконтракт. Готику ж будут, ака соцконтракт юцан юошсен, ван, дан, ценцо юх поддержка хулу, ака соцконтракт, ки ешт эшт хамосу реоне адил трудаю, ас адил трудает эван, ше реоне ворчанга, ойцин хажарду, адрес тилван, тяк обистиду, исте ваш чан гидин семья шиш, ну юху нимане ю, ака цен ки, да дальнейшим, цен ки гоч, удустрене хули, митча презны хули, ки дука гоч, цен ки лишу, остя биш болбу,
1: Смотрим, слушаем следующий видеовопрос, пожалуйста.
3: Дедика Хил с Истамулова из Анил, Шуйтер Яхархуа. Это и проблемы, и Твестерсу, Кантуса, инвалид. Дахчин Канту инвалид. Жилье Йоха и Томбалш. И Шуйтер Духин, Тиенош, Андюхал. Тенош, хирду элиртун, жилье хилитун, мич кирч дал дизох, мич хукирч дизох, аж эльчи хайтич ох, дадул, дабул, бар и бол тун джоп дал яч ох.

0: in way do bosha ой а ой минточуош улучшение жиш услобор са программию in way шна водеш докна осдеш пачуацун ел поручение иш ой республика ха ве вет из закоч тагуш 3800 точне а асера ой шаран чхаш изер тагана соу тагана ода эту и тян йок поддерж краю уже 1,5 миллиона более 1,5 миллиона ахту сен и цунаха дохул кулнахана суну и мет би энчера пачуа баркал аралерда Дукпал нахшен, ищ дукпал клерцига, шезитек, изг нахбатюше. Цен ищ ищ дукпал клерцига, баркал дерез, альбо ошхулюше. Далма олхава, цун хажа, хажа, сабалла, связи бэлла, цун худалруду, цун инвуэд. Иза инвуэд, мас алэр, сон ищ, на 1 января 2005 года, до 1 января 2005 года, хлбиш бэлла, цен уэ хасан, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось,
1: Ассаламу алейкум, многоуважаемый Усман Цакаевич. Меня зовут Саламбек. Обращаюсь вас с просьбой по поводу моего отца, Ахмадова Кури Ахмадовича, 1960 года рождения. Он является инвалидом второй группы с 2001 года. Усман Цакаевич, подскажите, пожалуйста, имеет ли возможность включить моего отца в действующую программу социальной поддержки для инвалидов, получивших инвалидность 2001 года? И может ли он рассчитывать на предусмотренную законом помощь? Заранее благодарю вас за внимание и за возможность помочь моей семье. Телефон, ну, подписался Саламбек.
0: А, да, и это малое, да, инвейдж, без осмотра малое, около 4000 тысяч, так республика, зарегистрирована, будет, уже 2008 год, без Москвы, Дайл, отчего базы, чего будет, нахо, нагасан, цу, хала, базы, чего, авелха, вейсен, хаусен, хаусен, цун, водирду, хаусерду, из осмотра малое, Йох поддержка, что на остров

0: ашисо, худиш бэрил хэрдартия.
1: Чоодик хэду, хунда Аджавай Республика, жилищно-коммунальные услуги, поэтому свет, газ, еще молодежь, варийская, дик, йог категорию, ока

0: Gustavsluger Kirchenmodell, die HRL zu wachsen, Elire und nicht zu wachsen, ist aus der Bisch Billachspur da, um alle aus einer Hausarhaus, ne? Если человек прописан в городе Грозном, проживает или даже живет в Халчибе, я скажу, цикл справок хайчанки, что дальше это бусы.
1: Роман, а удобнее летом, осенью вот эти документы?
0: Когда лето, вон, лето периоды, а
1: разве с мою вы?
0: Люди, это аштекета, хердо, зимний период, а сам вон, лето периоды, как из колу, дальше, лето периоды, а сам примитек бы я к цюдок, а зимний период, а это плейный хул, ты вол, вошку. А и плюс этому еще скоро, говорю, вот сори, он же отдел труда, а сторон матча из Гусу, киеш дельчи, муж субсидия, что и дух Божий, киеш дела малой, малый муж, хулир, не дети семья, хулир, из Раильча, Мишча, муж субсидия, что вы, из уж ахвошня, что дел это, бусы вичи из Гусу услуга. Из тех биш, бельча, на вой, хаюча, киеш дельча, он сел, мастер на водеш, на ослиш, это Бож, возможности, кое дал мало.
1: Хорошо. У нас еще один вопрос. Смотрите, звучит он так. Сюрдик Хвил, я хотел бы задать вопрос насчет выплаты инвалидам на улучшение жилищных условий. Подала документы еще в начале года, так как я вхожу в период до 2005 года. И что я могу получить эту выплату? Хотелось бы узнать, в чем причина, действительно ли это так, и есть ли вообще возможность взять эту выплату, Зайнап подписалась.
0: Из-за стармайлера и табазы, что 2008 года, чили на базе, что около 14 тысяч год, еще что Киев шахит, что
1: да, но она в 5 года еще оболцу.
0: 2005 года, Киев, что Оскар Белебов, базе, что оболцу, она 2008 года, чили на базе, что еще. А на 1 января 2005 года Киев чудил лагу, базе Чаху, после этого Киев чудил, не сегодняшний, Киев чудил через администрацию чудил, что это Киев. И система, что я дух больше, и цара из на 1 января 2005 года больше, на выплат еще, и что мы с нами 5-6 тысяч так дам, в течение 2-3 года. И просто на орду, после этого дам, и за больше, на доктор 107 болчана, цен выплачек, и что она была шпаца, и что хадок сходек.
1: Да, мол.
0: Да, мол. Хаусу давай, цик, хажа,
1: хажа. Да, мол. Зайна, ну, он хезер, хвай, ахахтер, дакодир, он жоптедер, ой, лэрому. Осман Стахка, значит, пойдем дальше. Вопросов много поступает. Ну, а лучше давайте сейчас еще один видео вопрос посмотрим, послушаем, постараемся ответить. Пожалуйста.
2: Я жительница города Грозный, Асканова, Сацита. Вдова и мать инвалида первой группы с 91 года. Я стояла в очереди для улучшения жилья.

0: Я студент Борчан, сокияш администрация дела Халдиса, у этого мы аллара, и дикделец, сокияш студент Халдиса, сонного хауса, хаусона, цигахуду, хашки, я шумаслях, живо, его исти, тренима сабаула, связи, бербу, ближайшего, им все, исти, акру, дамула.
1: Дамула. Ну, а я вас вот что хочу спросить. Мы с вами разные темы, Забрагием и, конечно, вопросы наших граждан. Но все же я хотел бы узнать, сколько обращений поступает в министерство по поводу невыплаты заработной платы. Такая проблематика в целом существует. И на официальном сайте, например, вашего министерства даже действует отдельная горячая линия, насколько я знаю, по вопросу оплаты труда за сочинение трудовых договоров, да, и за юшу. Вот здесь как обстоят дела?
0: По заработной плате в республике, в Айпачбандоште, в Болларом, проблемы хлаяются, и доктор региона, в соседний регион, и проблемы с
1: Юльшахом.
0: В регионе, зарплаты, проблемы в Шехе, на зарплату Далушту, проблемы хлаяются. Единственный, в России, в Шехе регион, в Айпачбандоште, в регионе, в Айпачбандоште, в Масре и проблемы Юльшу, в Айпачбандоште, в Болларом, в Айпачбандоште, Москва,
1: Азербайджан,
0: проблемы

0: избытки и испытывают ли трудности с трудоустройством? Вот здесь как, какие вот, именно профессиональные направления? У нас может быть там 1000 юристов, один строитель или наоборот, и сами хулк перекошами. Вот у нас вы хулк муду.
1: Выдолж ситуации, мы ютангуа в республике, по линии занятости, более полутора тысяч вакансий в республике, иш дух ельше министерство образования, здравоохранения, иш тюй же в республике, духа бешилу, антагана юрист, экономист, менеджер, иш дух в республике, дух алсан бельбу, воин иш бельга, воин дальнейший мой остеабал, беш воин иш бельга, воин образование, здравоохранение, воин дальнейший мой остеабал, иш беш, иш бу. Ну, была дичь, остеахат, о, биш болбу, тхамосу астарма аллара, мусаре, он что, тха, центр заинчью, цикты вовче болгот, метки мешают тебя бегло докладу, така, хотям чал через работу России, через госуслучула, а работа России шачу вялчи, очвялчи гушту, мусам это даже не то, что, а в Эриспуле, даже кей регионе, нексан болвали ашвега, ой, алам, он выделя, ой, регионе, угрохал болгот, виш, обистовай, хилма гули, кей чал регион болвали ашвоша, или тюмени, цан, бурени, вали ашвоша, разве вопрос, хил, там министр чудовше, цигда, хочет, содействие, ищу, это, он, да, это, цига, направить его, так сопровождать его, остеяха возможностью для Хава Республики, там уж перше, война люрши, так образование учляш пизма.
0: Хорошо, вот в продолжении темы, сколько безработных прошли профессиональное обучение или переобучение вот этом, в этом 26-м году Хокшара? И сколько из них реально трудоустройство? Данные еще и вы.
1: Вы менту чах, вы обучать пишет, 454 человек хорошие, вы обучать в Несега, еще дух был, вы был тагеттина, почти 95% всех трудоустроит меня, вы и направление тяха, то она виш бобу, и направление тяха, он цаприт бима яйца, еще дух беш, вы обучать меня, вы был тагеттина. Почти 100%.
0: Угу. Хорошо. А мы с вами давайте послушаем видео вопрос от наших граждан, постараемся ответить. Пожалуйста, видео вопрос.
2: Ведикхил, ты харчхин аутизм, ёлша, бейш алсам дойла элхай засуна, хаттер дарса, вай минтру дях реабилитационный центр, шу элхай зесун, исан дол бейшна, годеш цан дарб хуёхша, сунах лецна, хатларсон, уж мюхч меткшкаю, цар худар блилдо, исан дол бейшн, хунд элч, тахан леш дина, и бейш дол да, на ной, чох сингаттан болш хулк, цана агона аквастал хирдарх цунах.
0: Я хотел бы еще дополнить, вот расширить

0: и вот даже на перспективу дал дикнак дойлы на эти нахуй и халах и беешь и лазер с халам это расширение из аривити ал сун сун хатер дарк вот продолжение этого вопроса.
1: Да, диз бог, да, что аутизм болезнь в республике, а лишь халу баш халу шезер, это не то, что в республике, а в целом России, уже не дал сам был прогнозю, но после я бачу, я поручение, в 2018 году, хайл, я экстра, что хочу, а рыбсон центр, я даже смотрю, южный фидель, и что я учу, цига ха мосу лечение, я так, а не то, что и бер хадали чунцане чуннан ашколи да ашколи о чомосо условиеш я мала шо абасен мосо меттиге ачко хазжах ёрше ишто вай и ёрше бисон центр ёвае но ба адидез ама зучо маалар и беш тя зим алс модел хазар пачхасун ёбо ел паручен ёра мила цига хажа хажхун ди ала ёбо ёсли амаско абиш бог бу ба адич пасле дреме хар зим хар Паводкш махилла целым там больше, и стазим проблем, что Москва, ой, ала, ала, цигах, ой, дополнительный корпус, ой, даэл уже Москва, ала, ала, добройл, остая биш бог бы дал, мол, остая дополнительный корпус, ой, там лежит на хава республика, и ты беш, ой, минту, где обращает дичана, мет, дашана, циг очень дая с белла цигаха, лечение, обследование, мосарха, вода, возможность, ой.
0: Да, мула, да, мула. Я вот вас спросить хотел, вот мы сегодня с вами говорили и о инвалидах, вот насколько сегодня система работает, система трудоустройства для вот, людей с инвалидностью. Мы понимаем, что в каждом предприятии людей устраивают, но насколько сегодня предприятия выполняют требования по квотированию рабочих мест для вот, людей с ограниченными возможностями? Вот Кузаду, Алмуду.
1: Да, в республике избавдич ос категории инвалидов, это армала, амалара, остеха исполнение 100% исполнению, дальше мосу, вот на сегодняшний день 3340 человек, которые трудоустроят, 43 человек устройственно, 850 энергодателей в республике, масса лишь дает то, что было, оцена, ах, то хаосу, что, остеха, бишь, был бы почти мосу, например, минтут халяча, 15% инвалидов бухтан, что трудоустроят. Ака ишт кейл министерство ведбаш роведетеш маса иш балхит тош бу осты аха уэйца а проблеме у шума дасту гада хаусуш бу бал беш бу уэйца проблеме ац вазда
0: хорошо. Ну давайте я вам зачитаю вопрос, который к нам пришел от наших телезрителей. Уважаемый министр, я понимаю, что у вас очень загруженный график работы и что очень много работы, но я очень прошу вас принять меня. Я была у вас в августе 2024 года, вы меня очень хорошо приняли и сказали, что мой вопрос будет решен. Простите за мою назойливость, я очень прошу вас принять мой номер, ну, номер озвучила, написала, мы его передадим, Фатима из Нажа-Юрта. В общем, и значит, в прямом эфире на Бугла двух дамулах. Смотрите, в республике регулярно проводятся ярмарки вакансий работы России, что юхое направление. Вот сколько людей нашли работу благодаря этим мероприятиям, вот ярмарка?
1: Ну, было еще в последнее время ярмарка вакансий. Вы мусоры, оншки, шу, хошара, вы йог, мощные стилистические ярмарки вакансий. Вы не ярмарки, ярмарки левые, халичоха, даже дука. Мосу метр хабек на больше из-за того, что результат ловится, а ярмарки шкера, и мощные все российские ярмарки, ага, более 100 человек. Была весь до полу, коли осторма аллара, не то, что в республике, а в кейчаре гоня, связи более, цигах больше, на проект.

0: слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: «Хан Плаза» – пространство премиального интерьера и безупречного вкуса. Здесь каждая деталь создана, чтобы подчеркивать ваш стиль и статус. В наших салонах эксклюзивная мебель для гостиных, спален и столовых, а также люстры от лучших производителей Турции и Китая. Каждая деталь – качество, проверенное временем. Каждая модель – уровень, который видно с первого взгляда. Мы обеспечиваем премиальный сервис. Доставка прямо к вам домой и профессиональная сборка со всеми гарантиями. Ждем вас в наших салонах в Грозном, Старых Атагах и Шали.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В атмосферу вкуса и уюта в сети ресторанов «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие

0: Мы обсуждаем в первую очередь вопросы наших граждан. То есть ваши вопросы, которые вы нам присылаете сюда. Я вам напоминаю, что мы всегда работаем в прямом эфире. Наши контакты все те же. Телефон прямой линии 8-8-7-12-29-64-62 и номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь. А вас, уважаемый Усман Закаевич, вот что хотел спросить. Вот на сайте министерства отдельно представлена тема трудовой миграции и возможности переезда в другие регионы России. Насколько активно жители Чечни работают в нашей республике, этой возможностью пользуются, я хотел бы спросить. И что выгоднее, на ваш взгляд, для республики вот в долгосрочной перспективе? Создавать рабочие места внутри нашей республики, то есть здесь, или же помогать людям находить работу в других регионах нашей страны? Вот ваше мнение хотелось бы узнать.
1: Да, трудовая миграция в других регионах в России был вопросом. Дальше война в республике Аха Оспорома Аллар более 1500 вакансий. В республике Аллар Балтвард в республике Аллар Войдуэр, Остава Бишбол, Бум, дальше в каждом регионе.

0: Об следующее, ищите смерти к юваице даму до конца этого года из-за хайи ири увай. А Исан был бахэчан, вай ма алла тамосоре, он шкаха, ищет бахэчан, могшурчан, така, тамосы, комплекс сентенс, ан абсолютно сильнее бог смерти к ю. Сабагайтен, хажа, возможности утен, тэбагайтен, сабаг лоша, связи бэлла, тэбаган, хаусан хайсуна, вай, и чуили изя, чикшуилер, вай, така, ца хаса хайсан, цун программ ю, веда, программ ю, ай, ой, вот, мас, хаусан хайсуна, восемь, связи бэлла, бэлла, исти
1: аклюкоц. Да, мула, да, я рейс хайл, да, это больше. Слушаем аудио вопрос от наших граждан.
2: Ассаламу алейкум. Совсем скоро начинается отопительный сезон. Коммунальная оплата возрастает. В связи с этим мне хотелось бы узнать, каким категориям гражданам государство может помочь в оплате коммунальных услуг и как можно получить данную помощь.
1: Да, повторите, пожалуйста, вопрос. У нас небольшой технический сбой.
2: Ассаламу алейкум. Совсем скоро начинается отопительный сезон. Коммунальная оплата возрастает. В связи с этим мне хотелось бы узнать, каким категориям гражданам государство может помочь в оплате коммунальных услуг и как можно получить данную помощь.
0: Цомалара, Ставармалара, Вай Республика, Готтик Шбувай, так, Михаил Зимний период, Ювай, так, Цигаха, ветеран труда, хули, труженик тыла, хули, репрессированный, хули, инвалид первой группы, второй группы, третьей группы, бендец. И сам был начин, да, вой, жизнь коммунальных услуг, шушук, и осада, та мосторы, он отдел труда, и через госуслуга, даже хажа, шир, киешн, лишу, цига, вой, сун, хажа, дам, сун, связи, бербу, и за хагайч, лэрли, асун, готник, шлиш, коммунальных услуг, в республике, ха, вой, бельбо, сотрудник, а цахабал, хусам, дан, хули, на родственник, близкий, родственник, цена, около 4000 гнаться, бесплатно газ, свет, воду, бачуаши, одежду, федеральный бюджет, с местного бюджета одежда, сутях одежду, сутяха, ищет был категорически, в республике, ты день бежишь по хаосу, шпу, цаати свечуат, и плюс этому, Александр, ищет и возможность отчина, многодетные семьи, хули из малые муши, хули из и сам больше, лучше субсидия, что церкви, что дельчана, Тамосто района, Тормалар, отдел труда, стен развития, Миткитра, Цайте Башхан, Цайте Учерду, Хинсхо обращает дешевле, Сабалло Хон, связи были, в ближайшее время Цюнаха, есть Экна, Цюн, есть Экна, Кодалмо.
1: Алло. У нас звонок поступил. Говорите, пожалуйста, в эфире.
3: Слушаем вас. Совсем мы будут ли выплаты ветеранам боевых действий в 2005 году?
1: Так, Занир Дамайл, Осман Хатердуяца.
0: А, да, Осман.
1: Понятно, да, вопрос?
0: Действительно, участие боевых действий до 1 июня 2005 года был чан, да, вы цену выплачу ешу, дечу ешу около 5000 человек в республике, ха, ешу ба, дечу дух беш выплачу шеку, ла, висте, га, около 3 человек не бываются, да, ма, ближайший год, полтора, и вопрос, да, уроду, а после 2005 года беше, через администрацию Киеш делал хладишту, цена выплачу хрешу, но выш таил юльчутя. Цена, цена, их хитрый без хагал дош, ма, да, це единственный, це удостоверение, хай это дош, коли еще 2005, 2006, 2007 года, цена выплачу хрешу, но пока хорошо чекал, це цендел, федеральный цен, закон Ардел Модо, до 1 июня 2005 года был чан через Минтруд, после 2005 года через администрацию, лишь далее распоряжение правительства, раскидрацию, остается, что это дойдет.
1: Хорошо. Уважаемый Усман Цакаев, так, Усман Цакаевич, простите, Яна Урбаева Яха Абдулхамидовна, проживающая в селении Биной, Ведено, Нажиуртовского района, улица Баширова, 21. Как инвалид второй группы, с детства состою на учете на улучшение жилищных условий. Прошу вашего содействия в меру сил и возможностей в решении этой проблемы. Наурбаева подписалась, ну и номер контактный свой оставила. Село Биновидино, Нажиевский район.
0: Биновидино, улица Гарч.
1: Лубай, мобайшка.
0: Лубай, мы скорее всего. Но в любом случае, в Хаусаусен, до 2005 года, я схожу в базе, я схожу в Хаусаусен, в связи с Бирбу, есть я крию, хожа, хожа, хожа, хожа, хожа, хожа,
1: хожа, хожа, Хахтер, шоу хой дуба, на контроле дуан.
0: Да, у меня вытарах был.
1: Да, все, дай бог, что вытарах был Баширова 21. Хорошо, озвучите кассерну адрес.
0: Да,
1: ну что ж, у нас еще звонок поступил, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.

0: Это идалхалах, я тебе табола мусоре, вода, осе действиешь, одеш и штабуешь больше, пока безработ, халиерец, пока фиден ахдой, лучше, но в дальнейшем ходу, потому что инфляция мусор вилде, хосу до подяма.
1: Да, ну это федеральное решение, конечно, вы зависите от ситуации.
0: Да.
1: Я думаю, с пониманием люди отнесутся к этому. Мы слушаем видео вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я Джакаева Забюх Тимуровна, жена Далаева Мирзабека Эмирхановича. Нам очень сложно, так как нет своего жилья. В подростковые годы моему мужу обещали выдать жилье, так как он является сиротой, но так и не выдали. Я также подавала документы на выдачу жилья, но мне до сих пор не ответили. Можете, пожалуйста, сказать, как долго нам ждать ответа? Потому что у нас трое детей, и нам очень сложно без собственного жилья.
0: Благодарю, сироча в республике зарегистрирован около более 4000 тагварвай. Его сутя уже обеспечена более 2000 человек. Известно, что из этого хоша дал до конца почвоил поручение, до конца этого года дали, что цайзерца хочет квартиру сирочно. Ака еще яр хейцте хац хейр бана худон эльче пачо эла ака министра его заипула его и квартиш горде ахалита во келью еще ре он ахалита второй линии третьей линии ахалита ака еще обыч о хала еще до союзт худор там ахчин кез долдел худор еще пачо поручение ла еще мила инз келдама еще ага центре города ака например если проживает человек гимся холили, а что мартана холцик, вош, аж вош ле, он я квартир, кел домашва. Ишта шиен из бубеш, кахитри хрятерша, вай махка болчер бубер холили, из инвайт самасири бал хош хрятерра, и боха остеяхцова паткнуду хаяцабу, остеяха, дал мол, вай хаусна хаюсана хош дайлиш, тра ос юкуган вол тагга, ос юк ахюац хаусна хаюсана цуна хуйисти окрю, и бубеш тяха сун бачхан балка дейлиз алла ада сун хунд альша, تها و الله تو آن تغنا و حالا او شرح تابع کردی تاب شود غیت کرد به صلور این داره خیلی نه او اوج 500 600 این سایزر کردی بود دوکم دویزه بوبیش بود دوکم دویزه تیم بول اگر دیکچه سنتریح بود دوکم دویزه بچه دال سر ویله شد دال دوکو و ولی زمان دالچه ای دوک ساگ دویزه بوبی دوک خاستر بود است اح بیش بود دال ما سبالت سویزه بله زاتر پس زاتر تو میشه قایو خدا حاصل عشان ای قوی قریو сегодня конкретный ответ удобно.
1: Смотрите, мы с вами много раз об этом говорили сегодня, но все-таки хочу вас еще раз спросить. Мы знаем, что в структуре вашего ведомства функционируют десятки детских учреждений. Это социальные и реабилитационные центры. Да? Вот на сегодняшний день, скажем так, каков охват вот, населения и какую помощь там получают? Вот, охват населения, достаточно ли этого? Вот, хотел бы услышать вашу позицию.
0: Действительно, в республике Ахтаминтручуюш елит реабилитационный центр ю, детский организация ю, из них и дети инвалидов ю, ю. Ака Астарам Аллара, гуан, эвтар ха, 2018 года ха, пач поручение хайлина, аутизм болезнь ю, чай, чоха ча ха, реабилитационный центр ю, ая, имет тали чу, ча, децепил бешна, хайлина, реабилитационный центр ю, на 320 коек юзе, تاک پرچه ها پر ادیت پر بیرش زیم آچه آچه تیاقی علشین خیش پرچه هایو پروچینی تاک و حیلن دپلیتین کورپس نستو که یکیو چگا اقا ایز تو دوات سبوسی ربوشی میت کل چگا اقا گوان و ایشت ای داون ارگونی هیو وی اوشو مصو اصلاوی از بیرش نم و ریسپوی لکه پرچه ها سون یل پروچینی چگا حرشم دیه چگا ایش قی دپلیتین کورپسی ایش حجا عشم دی اربان داشت و ریسپوی لکه ها ایشت مصو اصلاوی چند ایشت За этот год уже прошли 4700 человек, первые эти ребята, чек дельновой, 146 детей инвалидов. 4106 детей инвалидов, чек дельновой. Остаток больше был бы еще, главное, цены, около 7000 детей больше, чек дельновой. Отца возможности, у тебя йог охват, у тебя еще ларвош был, целый ларвош был, главное, стал мы, але дополнительный корпус, децепилочка, такая, это измельчая.

0: Hän istuva juuri syyssä, hinduva juuri syyssä, pensinä, että lävitään voin tsigah dappa korpus juuri, lichebni korpus juuri. Osta ja satuas bobas, millä yssä ätiä dappa korpus juuri, kiuus, osta ja patsua sun jälle harsun die, beirsun, että kaane juboos, osta ja bish bobo, osta ja малуяч биш бал бутсян мосу условиях всех.
1: Хорошо. Так, ну а мы с вами давайте послушаем аудио вопрос, аудиосообщение от наших граждан. Пожалуйста.
2: Дядя Кхэл, в нашей семье есть человек с инвалидностью, которому сложно самостоятельно посещать учреждения и решать бытовые вопросы. У меня такой вопрос. Можно ли оформить социальное обслуживание на дому и куда для этого обращаться?
0: Тамосаре онышкаха комплекс центр и обслуживание бош комплекс центр шута уж в республика 18 та шута узкие межи он комплекс центр и обслуживание селения алютра цигаха мосор район али бош район тева на цигаха бош табалош тева на цил хажа хажа царит ебрежа дичана сут на осл дигду хаусер бу хазди кирбу так цутях мацамало и еще чуть табало любой вопрос такой, любой чин обращает дичь на тело, он давление уста, даже пенсия хаэст, да ха, так, уста, там уста условия, так, и бог, что он налажен, бог, уста, обращает дичь на цвета, хаусар бог, что.
1: Да, мула. Значит, вот такой вопрос. Ассаламу алейкум, уважаемый Баширов Усман Цекаевич. Су, сугаипу Мухаммаду, сач ох, дихар дархюк, садаву инвалид, садейна, Цаде Таруяц, со инвалиду с детства, Салилу Швац, со коляски Чаву, шай зима эту была, сун электрических коляск, лорелитеш, дейдер из Хилшун. Ну и шай, шай координат, чей там наш озвучивает союз электрических коляск.
0: Да, мала, а цун, и сам наш, что это баран бот, вон, так, а тун, фонда большого мякна аманваса да дука айол изе ва дюхал пач амдаш да газд ва болдойцин фонд гугл ва хадат фонд дука изан даш абржад да дуцин ва цигах ба изан болчан каляс колили даш мусума ва деш хайош ва мякна аман юсун аман багр дейрез ла ала эрдер тона таминту чуах астарма аллара азиалий трибуцион центра тона куатам шиоич хор баттанч Тиу Йоич, Мосо Празник, Холили из Новгород, Холили из Басфамат, Холили из Мосо Празник, Атхон, Водеш, Хайош, Мекна, Аману Йо, Дал Духа, Йолиза, Дал Садо, Цо, Мелдештег, Дал Мол, Хацун, Таванхана, Дал Мол, Цун, Келеска, Кура, Йот, Келеска, Юзер, Йот, Дал
1: Мол, Дал Садо, Дерез, Дерез. Мы с вами, давайте послушаем еще один видео вопрос, пожалуйста.
3: Может ли Министерство труда и социального развития Чеченской Республики помочь мне официально устроиться на работу за пределами Чеченской Республики? И если да, то каким образом?
1: Мы с вами говорили, это не совсем выгодно для нас.
0: Ой, я вас тахаку и карву, а лично я встречаю Илью, за пределы республики Хундвичу, Хубандушвичу, так, в республике Хавайн Баллу и Уишбу, мосто направление, осталось мало здравоохранения, образования. Бенс, даже экономист Хальчи, Уиш Хальчи, Хайч Хавичу, Лавай Балга, Хауса Хазан Балга, Вай Шварт Вакансиш, Хауса Хайсуна, Эхо и Карву, Цинго просто Хундвичу, Хубандушвичу, Негисенцигуаля, Швецинова, Осли, Захаусу, Духой, Дамала.
1: Ну, да, мол, он сам был, профессия Шхудх, газодобытчик, хулили, Вайдолча, газжок, там, Киер, Киер, Горный, ну, дух, дух, что направление, Вайдолча, Буч, Белх, вот, и Белх была, да,
0: цабы. Да, да, что была, и что, особенно, Торма, Тюменева, Бурильщик, Шхулки, Разни, Моголи, и Сен Болча, вот, и давай, так, в республике, Моса, вот, например, строитель, Халяча, Вайсен, Хазрюкшеш, Вайсен, Хаззданешеш уже качественно ешь, мы почва кандра и тоша, хазметки аяс, кимматься елчиш, ше ма уолчи метти, ой, келре, она ешь, троллине, уауль, ешь, сау, ванас, тига, ола, ша елзмана яйц, ла хазмет са аяс, ка.
1: Да, бог карур, бог дал мула, ахсетча. Ну, это ехай гладурду, алакой, лайрми, Усман Закаевич. Ну что ж, продолжаем, и я хотел бы вас вот что спросить. Мы с вами говорили о инвалидах, это ваше направление. Ну, вот давайте вот в целом, мы говорили о реабилитационных центрах, мы говорили точечно, каждый обращался. Вот в целом ваше министерство, вот, какую помощь оказывает вот, людям с ограниченной возможностью? Если возьмем комплексно, да, комплексный подход, я любой.
0: Да, действительно, Войгоан, это инвалидшма, сторма Аллера, Воймусу, инвалид халяся уже в программе инвалид может его это к хамосоре он шка почти 16 революционных центров его цикл берешь хули и цикл остров возможность его так субсидия возможность его менте дука возможность инвалид иштан болчанда поддержки алчат а каким мастер алчие вы мягко аманда дука юлиза Оз инвалид штра министр чубача на ака цудюшто инваш цудюшо квартиш юш демос дела Томасена од дишто чанту што изе цудокшто сагаш кейца ама едле мацал чи цед оз мекна аманос дош сар што дерево инвалид што дерево инвалид ше а Томасори онш кастормал комплекс центрс ан обслужение сига ветеран труда хули вокзин хули из давлени юстиш любого проскал чандаж пенсия хайз диш хули изе любого вопроса хочу сказать обращать дичана бабан сайт да я сбежь хан сайт сон сюда есть ее давление юсти есть хули из сон улучшая уборки есть хули из осмос агарха хажва иштан инвейт иштан в республика ха что вот я говорю еще так цен луш сос контракт до так уж разные категории ко и категории дошту осмос он например инвейт в республика ха пачка порученная цене бишь тягую да молчать ой усилим бишь бабу
1: да мова. Ну что ж, давайте послушаем тогда аудио вопрос от наших граждан. Аудиосообщение, пожалуйста.
4: Дядя Кхэл, я воспитываю ребенка с инвалидностью. Помимо выплат, нам необходимы социальные услуги и помощь в уходе. Какие меры поддержки предусмотрены для таких семей республики? Куда обращаться, если нужна услуга, недоступна по месту жительства?
0: Угу. По месту прописки, вон, там она в Мосоре, он я мил же, он я ЦАЭС, он в отдел труда, цигат едах, чхана, цигаха, цен инвоид берег, цен уже дука гуч мою, цен лучше возмогал лишь коммунальные услуги школе, из этого кэч, кэч, дука разница, кэч, мэсэлчи, осха, например, шка, отдел труда обращает дичхана, цунна, садистию, на осл дейду, ака имени Озбалаш инвоид штаха, Асторма Алла Юб, та комплекс центр Оседа Хаусер Буцер, Одиду, Ака Цикола, Цац Вода Ишу, Вайсига, Оза Исан Болчаник, Сан Траш Лара, что аж помякна, Амана улица, Оде Амна, Оде Штуцига, Вы Исан Болчаник, Хаус Штука, раз и Трабол Бу, Осан Прайде, Вы Трабол Бу, Связи Белла, Хауса, Осан Цудал, что Мус Ауна, Осли Дукой.
1: Амула. Я вот вас что хочу спросить. Каков сегодня у нас в республике прожиточный минимум для населения в целом? И возможно ли его увеличение в следующем году? Такие вопросы поступают, спрашивают. Ну, дайте разъяснение, пожалуйста.
0: Да, действительно, в республике на душу населения там 18 рублей в ЮВА, там на сегодняшний день, например, берешь халяча, дети 17 636 рублей, думаю, республика, а из-за ежегодно, в конце года, вопрос хали ульши, из-за увеличения хирю, ежегодно, в конце года, бе, ханца, да, в конце года, все, истерю, особенно, уже последний правительство районе, и да, я кошью, халирю, а те, что такое.
1: Хорошо. Вот ваши... Так, секундочку. У нас звонок на линии, а наши телезрители в приоритете. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
5: Сердике.
1: Да, Лиза.
5: Жилищным договориться с левым министром. По ремонте, это же недавно. И я легко чахал. Заходят, согласны.
1: Да, вы подписали соцконтракт, насколько я понял. Баркал, то хэттау, где рейс хэл, и же, а то, не знаю, соцконтракт, вы плачиск, он отсюда года еще и рассматривает.
0: Да, и сам больше го, а там в республике, а шесть, так захочет соцконтракт, и сам больше выходит, что, а в Сабалла связи были, а цен дам, а таван хан связи были, цюга хажа, хажа, сум дуа, цюга хажа, вы цюга соцконтракт, вы дуа, дам, а.
1: Дам, а, дал, это было.
0: Аминь.
1: Смотрите, вот ваше министерство большинство своего обеспечивает интересы социально незащищенных слоев, мы об этом говорили, населения. Вот какие на сегодняшний день в Чеченской Республике есть категории льготников, об этом часто спрашивают, и что за льготы они имеют, каково качество, количество льготников, пользуешься льготой при оплате ЖКХ? Вот в целом, вот по такие данные, статистики у нас есть, можем рассказать.
0: Да, да, действительно, в республике Готикшбу уже индивидуал на 8 аллера зимний период дюцен, и же видишь, за свет, за газ, за воду. В республике 300 тысяч так категории яйца, мы сами инвалиды первой группы, или второй группы, третьей группы инвалиды, и сами больше еще так труженки, репрессированные, ветеран труда, еще категории, ну, было, что афганцы инвалиды, сирот, что грази, бог, что такая категория, что увидел, что мы сами цен доколок получено, а плюс к этому еще возможность, что вообще на малые муши, хули из многодетных семей, хули из цен лошадь субсидий, что вы, цикки яхши дельчхана, цен док, озана хаулук, кул цен. И сан был категория, что еще йоку имани ю, так цен ца прибим, что мы дастка мусоры, они астарма алар. Отдел труда, что ю цикит обращает дельчхана, ю та через госуслуг, ки яхши дель возможность, ю чу, и ху шу, чу, ки яхши дельчхан цигах, ву, хаусан айзу садействир ю, Сегодня была связь, был Исан в республике, был человек, в хаосе, что тергуешь, что ларен беш, подам, о том, что поручение, да, Исан в Ильче, мистер, хаосе, дел. Остал, был беш, подам.
1: Да, мула, да, мула. Смотрите, мы с вами последний раз в этой студии были 10 сентября 2025 года. Поступило 172 обращения от населения, большой объем. Если можно, совсем мало времени, коротко, со всеми удалось связаться, решить и, ну, как бы, отреагировать на те вопросы, которые были. Буквально двух слова, мало времени.
0: Ага. Да, но если был категория, то там не тручую, что дукавил на мискдабу, потому что больше был на инвалид хули, сирот хули, мусор хули, цигар хули, либо аварам мусор, а сидеть еще что вы, а хасун там на очень кратчера, вы чекал выбор хлеца, вы пача, выбор что там тасовишь не хел цигар уже чек.
1: Мы можем это расценивать как прямую речь обращение к населению.
0: Да, да, да.
1: Завершающее, да? Как мы традиционно предоставляем время. Хорошо, я вас опередил, ваше время обращение к населению с прямой речи. Бях мобила,
0: асфальтовал. Ваше время. Удачи, там, вон там выбор шках, там год что он дальше. Вы халка дег арадил хон выбор что вы на каждош арадил гиндуена, он дальше ханей регионе хан Россия а вы гиндуч хон дойс он дальше дег адам шасам адал арадил вы пач харже йок йок процент ёш та иште бахла в республике сон гойт он дальше власть и общество цадер хлар гойт сва цабарт хлар гойт сва дал ты хабиет кевела та на сона ю пачхана барка дерез алаядасуна таган иштхун вахар асаб разгар ю аякан тхун возможностилерна дака дука упрошку ан саше шибасану цакаш упрошку оршахту мисло уш о деге ца тесту че палжи дришахту дал дяхай бердка юэле дал ахты был мастери
1: Озман, он дерез хэл. Мы знаем, что вы ни один вопрос не оставили без внимания, мы проверяем все эти данные, без внимания тоже не оставляем. Я просто хорошо вы сказали об этом. Дэвид Рейсхелл, там хочу варна. А нашим уважаемым телезрителям, радиослушателям, я напоминаю, что сегодня у нас в студии был зампредседателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Цагач Баширов. Также были здесь его коллеги. Мы отвечали преимущественно на ваши вопросы. Усман, Дэвид Рейсхелл, на вас еще на Дэвид Рейсхелл, Куздахкан. На этом, пожалуй, и все. Мы вынуждены с вами прощаться. Это была программа «Особый разговор». Мы работали в прямом эфире. До свидания. Всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин Ялит Алшоня Души Эзерт и Варгал Чуширет Чекене. Ченгболга Амбина Кюрт Шара Мэрис. Проект Сдош Алшоня Дуц Хабай Шоус и Пхит Лекач Долце социальной инфраструктуре объект Ше. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объект Ше. Леринч Тергони и Цендугали Дикхайл Школлар. Керл Кошт Хобай Гектар Леттаю. Тигаваха Тарою. Цавай Шоус ит эзер геркстек. Хилтер лушютка эзер сол белгметтик. Кошта галки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттик ядеш долч белгш тергола тошву ваймехда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу Ачечен энергокомпания практик яхчек вэлла ши бай шоус эвар студент. Үш бу регионер чылак қарч дешара хукмыташкар дешар хой. Шэнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш цардаг лясно-производственный процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностики реа, технический хашт шкоучтаря. Лерин штергони уэтшдар отрасла регламенташ тэдэхкарш амори хулдэрк. Студентыш билгалдешту шэнт практик от таро еллых илар туака отрасля белых башхалыш йоуз. Ачечен энергокомпаний Кёрч инженер Билгалдин, шеш студент Эттон школу шхилар, шейха аршзи, гоузанчи тобнях болхмух бога. Ишта Эттохыл кадри резерв кол эл Билгалдина, компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дагляцна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даяхню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд болх бешхилла сёлжгалар чу ци дуаттар станция. Акцияда ғласынар қтай қойт Росгвардии Бахову. Церх дух бершду хархил бац акции дейқшхой. Акции дейқшхош ци банки делла шит литр ци. Чунх дезер уйцурду регионер чу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу қоч ешхилар. Ит качуер регионе донори болам киор. Станции Белхлош Баркалелла Бахош. Хехна царна мокшалла хилар. Кырырч беттат и елхалыхче ломц елчу галанч ожах дахурю джип тур. Из дохшду кырыршо ломц елчу коштишо дакай кейн хиларц. Чынг болха амбина регион туризма министерству. Джип тур дэкшхой рошни чухул кочур бут улгнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дел и ерю ни кырыра бауни комплекс елчу. Юх боғырбу органа чожихул. Цуюға дақ лац, үш чол хеч не қық чекел тарун шел маши. Джип турюға дақ лацлы амбулчар заяв күшчу елес халқы алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8 963 589 99 99.

0: Если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине. В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова, 36, город Аргун, улица Кадырова, 4, город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшоня души эзерт и вырхал чушерет чекене. Ченгболга амбине кюрт шара мэрис. Проект издош алшоня дут цхабай шоуз и пхит лекат чдолце социальной инфраструктуре объект шие. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объект ш. Лерин чтергони эцндугали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттайю. Тигахваха тарою цхабай шоуз ит эзер геркстек. Хилтер лушютка эзер соу белгметтик. Кошта гал ки урихул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиги адеш долч белгш ахтергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практики ахчек вэлла шибай шоузгэ вар студент. Үш бу регионер чылак карч дешара хукмыташкар дешар хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоу занчыш болш цардаг лясна производственни процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностики ряа, технически хаштш кочтаря. Лерин чтергони уэтшдар отрасла регламенташ тэдэхкарш амори хулдэрк. Студентыш билгалдешту шейн практику от таро еллы хилар туака отрасля белх башхал.

Лшиоус. Прочечен энергокомпании Кёрч инженер Билгалдин, шеш студент Этон школу Шхиллер, шейха Аршзи, гоузанчи тобня болхму бога. Ишта Этухл кадри резерв кол Эл Билгалдина, компании Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дарлецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даяхню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд бог бешхилла сёлжалар чуть ци доттер станция. Акция Дарлеснер Тэйхойт Росгвардии Бахову Церх Дух Бержду Хархилбац акции Дэкшхой. Акция Дэкшхош ци банки Делла Шит Литр ци. Чунхдезер Уэцурду регионе Ирчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции Ши Алшу Кочьеш Хиллер. Ци цкачуэр регионе донори Болам Киор. Станция Белхлош Баркалэлла Бахош. Хэхна царна Мокшалла Хиллер. Карарчбетта тэ ялхалхче ломц ёлчу галанч ожах дахурю джиптур. Из дохшду карарша ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чанх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шхой рошни чухул кочур бу тулгнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дэл кэ ерю ни карара бавни комплекс ёлчу. Юх боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үйеш чол хеч нейқ ұқ чекел тарун шел маши. Джип турюға дағласлы амбулчар заяв күшчу елес халқы алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня, Тадик Йойл Шумахкой, Маршай.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки, поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом,

0: баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта. Связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. А за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение Xbox Go можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород». Номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном». Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен». Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие в

Владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок – 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Веста и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. LG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин Ялит Алшоня Души Эзерт и Вургал Чушират Чекене. Ченгболха Амбина Кюрч Шара Мэрис. Проект Сдош Алшоня Дуц Хабай Шоус и Пхит Лекач Долце социальной инфраструктуре объект Шие. Ищу Дишра Спорта Медицине Культуре объект Ш. Леринч Тергони и Цендугали Дикхайл Школлар. Керл Кошт Хобай Гектар Леттаю. Тигаваха Тарою. Цавай Шоус ит эзер геркстек. Хилтер лушютка эзер соу белгметтик. Кошта галки урихул юлчу мастер-плана цадагду. Метиги адеш долч белгш тергула тошву ваймехда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практики ахчық вэллы шибай шоуз эвар студент. Үш бу регионер чылак қарч дешара хукмыташкар дешар хой. Шэнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш сардаг лясно-производственный процессшка, подстанции гирсшна туак зайншна диагностики реа, технический хашт шкоучтаря. Лерин штергони уэтшдар отрасла регламенташ тэдэхкаш амори хулдерк. Студентыш билгалдешту шэйн практику таро еллых илар тока отрасля белых башхалыш йоуз. Тачичен энергокомпани кёрч инженер билгалден шэш студентышн эттон школыш хилар шэйха арш зи гоузанчи тобнях болхмух бога. Ишта эттохыл кадри резерв кол эл билгалдена компани кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илбсит Кавказ Эстинчу бригаде полк Бахоша Дарлецна Дагира Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерация Омгвардии Эскари и Тшукачан Лерин. Ци дадалар майд бол бешхилла сёлжалар чуть ци доттар станция. Акция Дарлеснер и койт Росгвардии Бахову. Церх дух бешду хархилбац акции Дэкшхой. Акция Дэкшхош ци банки делла шит литр ци. Чунг дезер уцурду регионе ирчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу кочеш хилар. Ци цкачу ер регионе донори болам киор. Станция Белхлош Баркалелла Бахош. Хехна царна мокшалла хилар. Кырчбетта тэ ел халыкча ломц ёлчу галанч ожа дахурю джип тур. Из дохшду кырчо ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чынг болха амбина регион туризма министерству. Джип тур дэк шхой рошни чухул кочур бу тул гнар тулте. Цулте а галанч ож омте. Дел э ерю ни кырара бауни комплекс ёлчу. Юх боғыр бу органа чожихул. Цуюга дак лац юэш чол хеч не ах чек Кел тарун шел маши. Джип турю када ласла амбулчар заяв кщу ельес халхе элха амбина туризме хул ёлчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Маршайл.

Вот такая замечательная композиция в исполнении Али Демаева прозвучала на радио Грозный. Далее продолжаем наш час приветов и читаем следующее сообщение. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Доброго времени суток нам пожелали, и от всей души хотелось бы поздравить самую красивую, самую хорошую, добрую, с очень чистым сердцем девушку Аминат с днем ее рождения. Далде алюэло Аминат, дала мосу хадагадек, коч дэше ирси дахр лойлхун элязина, амин идуэ ирси хилхшу дахр.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Сюлжали Путин Царгил Коштин ялит алшоня души эзерт и вырхалых чушерет чекене. Ченгболха амбина кюрт шара мэрис. Проект издош алшоня дут цхабай шоус и пхит лекатч долца социальной инфраструктуре объектш е. Ищу дежра спорта, медицине, культуре объектш. Леринч тергони ецндугали дикхайл школлар. Керл Кошт хобай гектар лэттайю. Тигаваха тарою цхабай шоус ит эзер геркстык. Хилтер лушютка эзер соу белгметтик. Кошта галки урехул ёлчу мастер-плана цадагду. Меттиге адеш долч белгшн тергула тошву ваймехгда Кадыров Рамзан. Кырырчер бір баттанчу ачичен энергокомпания практике ахчек вэллэ шибай шоузгэ вар студент. Үш бұ регионер чылақ қарч дешіра хукмыташкар дешір хой. Шейнт эхеттен зеделар долгоузанчыш болш цардағ ләсна производственні процессшка, подстанции ғирсшна туак зайншна диагностики ряа, технически хаштш қочдаря. Леринч тергоне үетшдар отрасла регламенташ тэдэхкаш амори хулдерг. Студентш билгалдешту шейн практику от таро еллых илар туака отрасля белх башхалыш йоуз. Тачичен энергокомпани Кёрч инженер Билгалдин, шеш студентшн этун школу шхилар, шейха аршзи, гоузанчи тобня болхмух бога. Ишта этухл кадри резерв кол эл Билгалдина, компания Кёрч инженера Цуев Ильяс. Росгвардии Жуков орден Царахчук Илпсит Кавказ Кастинчу бригаде полк Бахоша Дагляцна Дагера Даги Элчу Йолуч России ведомства донори акция. Мероприятие Даягню Россия Федерации Омгвардии Эскари Итшукачан Лерин. Ци дадалар майд бол бешхилла сёлжалар чуть ци доттер станция. Акция Дагляцнар и койт Росгвардии Бахову. Церх дух бешду хархил бац акции Дэгшхо. Акция Дэгшхош ци банки делла шит литр ци. Чунгдезер уцурду регионе ирчу медицини учреждениш. Медицини службе майора Исхабов Эльмурат Билгалдин акции ши алшу коч ешхилар. Ци цкачу ер регионе донари болам киор. Станции Белхлош Баркалэлла Бахошн. Хехна царна мокшалла хилар. Бетт и елхалхче ломц ёлчу галанчожах дагурю джиптур. Из дохшду карарша ломц ёлчу кошти шо дакай кейн хиларц. Чонх болха амбина регион туризма министерству. Джиптур дэк шой рошни чухул кочур бу тулгнар тулте. Цулте а галанчож омте. Дел и ерю ни карара бауни комплекс ёлчу. Юг боғырбу органа чожихул. Цуюға дағлац, үш чол хеч нег ах чекел тарун шел маши. Джип турюға дағлацлы амбулчар заяв күшчу елес халхе алха амбина туризме хул елчу министерству. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой, Маршайл.

0: всего, прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. Этой ночью плюс 20, облачно с прояснениями. Завтра 24 сентября и утром стоит ожидать нам пасмурность при температуре плюс 22. Днем же уже ожидается дождливость при температуре плюс 24. И забегая вперед, и вечером, и ночью завтрашнего дня нам прогнозируют дождливую погоду. Так что, дорогие друзья, заблаговременно планируйте свой день с одеждой, с зонтиком, то есть не промахнитесь. Всем мира и добра. И напомню, что 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов, Масери Бюйс, Мерши Охел.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал, душик хоми махквай. Юга Грозный радио эфиря, юг Оман Ламаш, цел передач. И даху шергу журналист Муцараев Алзер. Там у нас юга передачи хошла хэхин, цел жали, люмер куст, юг ирчкол, ногчи метта, литература хихарху, изиду меди. Маршал меди. Меди вашин тюпойнах эмэлдеш ах элэр хайдух урвокшу, амма ис и делгэн яшшил юг, ана отсансахтнаху на пыйтнуату мет чуя хажури эл. Хо хазнея сан си хайя дэгрэз хилхон. Меди таган вашин эмэл хирду, ногчи, поэт, яздарху, литературный критик, гуачтарху, цулсуган, хи халгар образовани, лар хиллуолчу, сулая Мухаммад Галец. Цина дин хилчи, худиен вашках, Бая яхшы кочырдыр. Са ирсхилы изгы цинск эмэлды, из кескес дуор, то университет студент штолчы, да минус кайл жуғар айлях, хуз дю аз иштан кетер хилер тылып, хаттырш дилер цинга, чо текрия, па безымях, уны хвар Сулая Мухаммад. Тағына изы цабулчарны витцел хиру ишколя, цина колларыл, са аминныр шхир бу, са хахенер хилтан бу иш. Меди дисах, жиммал цина Дахар, колор лехлец, мил, мичер, хилла, Сулая Мухаммад, мухуяны из литературы. Он доштук меди.
2: Дери, схол доштадан, басери дедика дойль, шо ладу архой. Сулая Мухаммад лехлец, дейц, дейц, дука карур дуэн дейц, истю творцан шуарт ал мегердош. Мухаммад вина цазер избят олгт шаран. Толбецен, бектан олч дейна, дюнен чувелу, халг мартан, коштар чу, ойт ах. Олчу юрта. Бақ дүтін дүйзілі сауды ғархылыр.

0: Имичу, вежнавусо. Тулг ил, хинбуха, гамарл бахна, замна тулгиш, со идаво. Да хосо замну, вадин мас, иллинчу машамети, дакачева. Сомгерт заменен, урхбойн лац, сай лакми замна, юхерзая. Заменен урхкара, идаца кюч, вюду со халхаха, бокуш сай ког. Хеттиа заменах, хадарна кюрш, детло тембайна, кирара дог. Заменен дикарях, куиритиях, дерриш ишкочда, ларурити. Йо зам, ах их, са эту биях, хайдуха ягит, са кирчан ци. Озбайто дуйцу кудухон эчи, мелч ох, замен ктер тагвахлур ву циха уйцу, да, и зам сихе люди ха уйт, де лаха, от замен цани вед дацца уйч, милла халкан пайдиха.
1: Уэла еш, ихтылыш.
0: Ху, нист валгэрч. Так хилар ха уйткцу.
1: Медни хуна купиридачи яна тахана иштуани пайдия чуласми гамел сулая Махмад алес дырна асуна баркал бух. Хоя махку асхитса хоя тан кома лама шпиридача да лучер сял жали лёмар куз лёжук ирчкол нохчи метта литература хейхарху язидо медни. Дейл рейс хула медни.
0: Дейл рейс хула масана.
1: Махку отсуди ашу адикё марш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передачах шэн хейтар шу язда ёш хэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.